Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

и мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор.

И крикнул Господь: «Это ж кошка летит, балагушинский атаман!» Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив

руки падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое и серебро.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Как на той высоте.

рукопашный встанем, финки обнажив. Пусть потом помянет нас седой комдив. Беларусь, Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне.

0: едем к себе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мёд.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Зет.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая рыдает.

Вдаль гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет.

отнять. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе облачно или малооблачно, преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе облачно или малооблачно, преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Правовой ликбез.
1: Минтруд утвердил правила временной работы для несовершеннолетних. К чему теперь готовиться родителям и школьникам? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко. Минтруд обновил ежегодные рекомендации по трудоустройству подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Главное в документе – теперь при приеме на работу советуют учитывать не только интересы, но и индивидуальные психофизические возможности. Для детей-инвалидов работы нужно подбирать строго с учетом программы реабилитации и рекомендаций по оснащению рабочих мест. В регионах могут появиться типовые памятки для работодателей и родителей о признаках переутомления и способов обращения за помощью. На каждом из трех этапов рабочего периода – организационном, основном и итоговым, теперь рекомендуют профилактику гиподинамии. А если профессия связана с общением, например, оператор колл-центра или промоутер, обязательный инструктаж по психологической безопасности. Отдельно прописаны гарантии по отпускам. Несовершеннолетнего запрещено отзывать из отпуска или приносить его на следующий рабочий год. В приложении к рекомендациям впервые приведен перечень из 90 рекомендуемых профессий и должностей, а также 4 примера должностных инструкций. Ознакомиться с полным текстом можно на официальном портале Минтруда.
0: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Где ты был?

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных технологий. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев. Сделка предполагает выделение около 10 миллиардов евро из оборонного фонда Евросоюза на строительство заводов по производству беспилотников в странах Восточной Европы. Россия и Украина ведут переговоры о новых обменах военнопленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с начала работы в должности совместно с профильными структурами удалось вернуть домой 550 российских военнослужащих. Омбудсмены двух стран также договорились о взаимном посещении пленных, передаче им писем и посылок от родственников. Кроме того, стороны обмениваются списками пропавших без вести и документами, необходимыми для выплат семьям погибших. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом, объемов которого будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Ранее Владимир Путин отметил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно восстановится. Президент также рассказал, что в нашей стране сформирована мощная и надежная основа энергетики. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Согласно изменениям в Законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Требования охватывают широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. На упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Как говорится в документе правительства, эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать более подходящие продукты. Подготовкой новых требований займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг и аналитический центр при правительстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Немало веток наломал, немало дров наломал, немало дров.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе облачно или малооблачно, преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: и злой не вернулись.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных технологий. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев. Сделка предполагает выделение около 10 миллиардов евро из оборонного фонда Евросоюза на строительство заводов по производству беспилотников в странах Восточной Европы. Россия и Украина ведут переговоры о новых обменах военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с начала работы в должности совместно с профильными структурами удалось вернуть домой 550 российских военнослужащих. Омбудсмены двух стран также договорились о взаимном посещении пленных, передаче им писем и посылок от родственников. Кроме того, стороны обмениваются списками пропавших без вести и документами, необходимыми для выплат семьям погибших. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом, объемов которого будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Ранее Владимир Путин отметил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно восстановится. Президент также рассказал, что в нашей стране сформирована мощная и надежная основа энергетики. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Согласно изменениям в Законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Требования охватывают широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. На упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Как говорится в документе правительства, эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать более подходящие продукты. Подготовкой новых требований займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг и аналитический центр при правительстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись!
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе облачно или малооблачно, преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: заглянуть, и морозный воздух чистый наполняет мою грудь. Лес вдали такой пушистый, любо-дорого взглянуть, любо-дорого взглянуть, взглянуть.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Я не предам свой город ни душой, ни сердцем. Я в нем живу, а он живет во мне. Мой Белгород, тебя так любит солнце, хотя снаружи гложет мир во тьме. Я не предам тебя, но верный буду житель. Все о тебе молюсь, дышу тобой, твоими небесами и лесами, твоей израненной, но сильной душой. Ты друг, с рождения мне Богом данный. Я знаю каждый уголок родной земли. Я не предам свой Белгород прекрасный. Пусть он сейчас живет в прифронтовой пыли. Он ранен, но не сломлен будет духом. Защитником стоит пред всей страной. Пока его последний житель не оставит, он будет жить, мой Белгород святой. Воин света, Белгород. 25 апреля 2024 год.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс».

0: Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Легкой поступью.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных технологий. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев. Сделка предполагает выделение около 10 миллиардов евро из оборонного фонда Евросоюза на строительство заводов по производству беспилотников в странах Восточной Европы. Россия и Украина ведут переговоры о новых обменах военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с начала работы в должности совместно с профильными структурами удалось вернуть домой 550 российских военнослужащих. Омбудсмены двух стран также договорились о взаимном посещении пленных, передаче им писем и посылок от родственников. Кроме того, стороны обмениваются списками пропавших без вести и документами, необходимыми для выплат семьям погибших. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом, объемов которого будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Ранее Владимир Путин отметил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно восстановится. Президент также рассказал, что в нашей стране сформирована мощная и надежная основа энергетики. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Согласно изменениям в Законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Требования охватывают широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. На упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Как говорится в документе правительства, эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать более подходящие продукты. Подготовкой новых требований займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг и аналитический центр при правительстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Меня иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: решай!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе облачно или малооблачно, преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Николай.
1: Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые ищут корма во тьме, я, где с облачком пыли ходит рожь на холме, я, где крик петушины на заре, по росе, я, где ваши машины воздух рвут на шоссе, где травинку к травинке речка травы придет, там, куда на поминки даже мать не придет. Фронт горел не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец. Летом в 42-м я зарыт без могилы. Все, что было потом, смерть меня обделила. Братья, может быть, вы и не Дон потеряли, и в тылу у Москвы за нее умирали, и в Заволжской дали спешно рыли окопы, и с боями дошли до предела Европы. Нам достаточно знать, что была, несомненно, та последняя пять на дороге военной. Та последняя пять, что уж если оставить ту шагнувшую вспять, ногу некуда ставить. Я убит под Оржевом, тот еще под Москвой. Где вы, воины, где вы, кто остался живой в городах миллионных, в селах, дома, в семье, в боевых гарнизонах? Не на нашей земле, ах, своя ли чужая, вся в цветах или в снегу, я вам жизнь завещаю. Что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить и беречь ее свято. Братья, счастье свое в память воина-брата, что погиб за нее.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 9 округам. Противник совершил 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 145 беспилотников. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения 9 человек, в том числе 2 детей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Александр Шуваев обсудил с правительством области ремонт объектов образования. Пока при ремонту строительного колледжа в Белгороде требуется предложение по перераспределению финансирования для ускорения восстановления корпуса, поврежденного при обстреле. Руководитель региона лично проверит объект. Детский сад номер 2139 «Царство» готов на 95% после ремонта. Выявлены неучтенные объемы работ, нужны дополнительные средства. Школа на 750 мест в Стрелецком, 23 Белгородского округа, готова на 99%, но есть риск не получить лицензию к 1 сентября. Поручено ввести здание в эксплуатацию до 20 июля. Пристройка к сельскохозяйственному техникуму в Карачанском округе готова на 95%. Подрядчик выйдет на площадку на следующей неделе. Параллельно решается вопрос с пострадавшим от обстрела общежитием. Цель – подготовить к заселению к 1 сентября. В Старонскольском округе медленно идет капремонт медицинского колледжа из-за нехватки рабочих, а срок – 1 сентября. Требуется усилить контроль со стороны министерств. В Шебекинском округе отстают темпы работы в Маломихайловской школе, школе номер 3 и 4 детских садах. Подрядчикам заявлено ускорить работы. Александр Шуваев запросил через неделю доклад о ситуации на объектах, уделив особое внимание приграничным территориям. На совещании правительства области обсуждалась контрактация исполнительных органов региона. Общий объем контрактации по области на текущий момент составил 82,7% от плана. Это необходимо для достижения целевых показателей по нацпроектам. Нужно усилить работу министерством строительства, ЖКХ, соцзащиты, спорта, у которых уровень контрактации ниже 70%. Александр Шуваев поставил задачу к 1 сентября не менее 90% контрактации. Трактации по каждой отрасли. Руководитель региона потребовал от глав прекратить сухие отписки жителям. Он обратил внимание на жалобы, которые ежедневно поступают от граждан в социальных сетях. По его словам, ряд руководителей не вникают в суть проблем людей и ограничиваются формальными ответами. Кроме того, выросло время обработки обращений. Глава области назвал такую работу недопустимой и потребовал давать четкие ответы по существу. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе облачно или малооблачно, преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Помни, ты герой.
1: Правовой ликбез.
2: Минтруд утвердил правила временной работы для несовершеннолетних. К чему теперь готовиться родителям и школьникам? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко. Минтруд обновил ежегодные рекомендации по трудоустройству подростков от 14 до 18 лет, свободное от учебы время. Главное в документе – теперь при приеме на работу советуют учитывать не только интересы, но и индивидуальные психофизические возможности. Для детей и инвалидов работы нужно подбирать строго с учетом программы реабилитации и рекомендаций по оснащению рабочих мест. В регионах могут появиться типовые памятки для работодателей и родителей о признаках переутомления и способов обращения за помощью. На каждом из трех этапов рабочего периода – организационном, основном и итоговым, теперь рекомендуют профилактику гиподинамии. А если профессия связана с общением, например, оператор колл-центра или промоутер, обязателен инструктаж по психологической безопасности. Отдельно прописаны гарантии по отпускам. Несовершеннолетнего запрещено отзывать из отпуска или приносить его на следующий рабочий год. В приложении к рекомендациям впервые приведен перечень из 90 рекомендуемых профессий и должностей, а также 4 примера должностных инструкций. Ознакомиться с полным текстом можно на официальном портале Минтруда.
1: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: А я меняю серую осень на вечное лето, и с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 9 округам. Противник совершил 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 145 беспилотников. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения 9 человек, в том числе двое детей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Александр Шуваев обсудил с правительством области ремонт объектов образования. Пока к ремонту строительного колледжа в Белгороде требуется предложение по перераспределению финансирования для ускорения восстановления корпуса, поврежденного при обстреле. Руководитель региона лично проверит объект. Детский сад номер 2139 «Царство» готов на 95% после ремонта. Выявлены неучтенные объемы работ, нужны дополнительные средства. Школа на 750 мест в Стрелецком 23 Белгородского округа готова на 99%, но есть риск не получить лицензию к 1 сентября. Поручено ввести здание в эксплуатацию до 20 июля. Пристройка к сельскохозяйственному техникуму в Карачанском округе готова на 95%. Подрядчик выйдет на площадку на следующей неделе. Параллельно решается вопрос с пострадавшим от обстрела общежитием. Цель – подготовить к заселению к 1 сентября. В Старооскольском округе медленно идет капремонт медицинского колледжа из-за нехватки рабочих, а срок – 1 сентября. Требуется усилить контроль со стороны министерств. В Шебекинском округе отстают темпы работы в Маломихайловской школе, школе номер 3 и 4 детских садах. Подрядчикам заявлено ускорить работы. Александр Шуваев запросил через неделю доклад о ситуации на объектах, уделив особое внимание приграничным территориям. На совещании правительства области обсуждалась контрактация исполнительных органов региона. Общий объем контрактации по области на текущий момент составил 82,7% от плана. Это необходимо для достижения целевых показателей по нацпроектам. Нужно усилить работу Министерством строительства, ЖКХ, соцзащиты, спорта, у которых уровень контрактации ниже 70%. Александр Шуваев поставил задачу к 1 сентября не менее 90% контрактации. Трактации по каждой отрасли. Руководитель региона потребовал от глав прекратить сухие отписки жителям. Он обратил внимание на жалобы, которые ежедневно поступают от граждан в социальных сетях. По его словам, ряд руководителей не вникают в суть проблем людей, а ограничиваются формальными ответами. Кроме того, выросло время обработки обращений. Глава области назвал такую работу недопустимой и потребовал давать четкие ответы по существу. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе облачно или малооблачно, преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: земле.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Песни нашей победы.
1: Клубились яростно метели по Сталинградской, по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек. Встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег,

0: по весне. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег.
1: Радио Z.

Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российские войска по итогам весеннего призыва направили 141 тысячу новобранцев. Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве уточнили, что срочников не отправляли для прохождения службы в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Еще 784 человека направили в научные и научно-производственные подразделения, 239 спортсменов, спортроты. С этого года призывные мероприятия в России проходят круглый год, но отправка новобранцев в войска по-прежнему разделена на два периода. Весенний этап продолжался с 1 апреля по 15 июля, осенний пройдет с октября и по конец декабря. Часть пенсионеров в августе получит повышенные выплаты. Прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, а также инвалидов первой группы, пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Кроме того, накопительная пенсия увеличится на 17,3%. Размер прибавки будет зависеть от стажа, дохода и числа пенсионных коэффициентов. Отказ от ЕГЭ по обществознанию в России не обсуждается. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, предмет остается базовым для ряда специальностей, в том числе для юриспруденции. При этом число уроков обществознания в школах сократили примерно на 30%, а освободившиеся часы направили на более глубокое изучение российской и мировой истории. Со следующего учебного года ученики 9 и 10 классов будут заниматься по единым учебникам обществознания. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом сообщили в Миноборнауки. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 год. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале действующие чемпионы обыграли англичан со счетом 2-1. Для Аргентины это будет 7-й финал чемпионата мира. 19 июля она сыграет с Испанией, которая ранее победила Францию со счетом 2-0. Для испанцев предстоящий финал станет вторым в истории. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе облачно или малооблачно, преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники?

0: Работники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российские войска по итогам весеннего призыва направили 141 тысячу новобранцев. Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве уточнили, что срочников не отправляли для прохождения службы в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Еще 784 человека направили в научные и научно-производственные подразделения, 239 спортсменов, спортроты. С этого года призывные мероприятия в России проходят круглый год, но отправка новобранцев в войска по-прежнему разделена на два периода. Весенний этап продолжался с 1 апреля по 15 июля, осенний пройдет с октября и по конец декабря. Часть пенсионеров в августе получит повышенные выплаты. Прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, а также инвалидов первой группы, пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Кроме того, накопительная пенсия увеличится на 17,3%. Размер прибавки будет зависеть от стажа, дохода и числа пенсионных коэффициентов. Отказ от ЕГЭ по обществознанию в России не обсуждается. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, предмет остается базовым для ряда специальностей, в том числе для юриспруденции. При этом число уроков обществознания в школах сократили примерно на 30%. А освободившиеся часы направили на более глубокое изучение российской и мировой истории. Со следующего учебного года ученики 9 и 10 классов будут заниматься по единым учебникам обществознания. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом сообщили в Миноборнауки. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 год. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале действующие чемпионы обыграли англичан со счетом 2-1. Для Аргентины это будет 7-й финал чемпионата мира. 19 июля она сыграет с Испанией, которая ранее победила Францию со счетом 2-0. Для испанцев предстоящий финал станет вторым в истории. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

напишите, что мальчика Вову я целую.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-17, днем до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров

0: Радио Z. Правовой ликбез.
1: Минтруд утвердил правила временной работы для несовершеннолетних. К чему теперь готовиться родителям и школьникам? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко. Минтруд обновил ежегодные рекомендации по трудоустройству подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Главное в документе – теперь при приеме на работу советуют учитывать не только интересы, но и индивидуальные психофизические возможности. Для детей и инвалидов работы нужно подбирать строго с учетом программы реабилитации и рекомендаций по оснащению рабочих мест. В регионах могут появиться типовые памятки для работодателей и родителей о признаках переутомления и способов обращения за помощью. На каждом из трех этапов рабочего периода – организационном, основном и итоговом – теперь рекомендуют профилактику гиподинамии.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смеялся.

0: один, так и останусь бродяга один, так и останусь бродяга один, Казанова.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Зен. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белоблводоканал провел комплексный ремонт водозаборной скважины в поселке Ивня. Работы прошли на улице Садовой. Специалисты отремонтировали водоподъемную колонну, заменили насосное оборудование и установили новое оборудование автоматического управления скважиной. Также в процессе выполнения работ сотрудники предприятия обновили изношенный участок сети, транспортирующий ресурс от скважины до распределительной сети на улице Яблоневой. В результате комплекса мероприятий водоснабжение обеспечено для жителей улиц Садовой, Рябиновой, Яблоневой и Охотничьего переулка. На предприятии «Меридиан Энерго» подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». Компания занимается проектированием, строительством, производством оборудования и сервисным обслуживанием для электросетевой и генерирующей инфраструктуры. Пилотным стал проект по оптимизации производства электросчетового оборудования. Его запустили в январе 2026-го. Время выполнения процесса сократилось на 13%, а выработка выросла на 14%. Теперь предприятие продолжит внедрять инструменты бережливого производства самостоятельно по трехлетнему плану. На заводе будет работать проектный офис. Он распространит полученный опыт на другие участки. Федеральный проект «Производительность труда» входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия оставьте заявку по номеру в Белгороде 201920 или на сайте производительность31.рф. Белгородская область вошла в число регионов, где могут развивать промышленное выращивание эфиромасличных культур. Эксперты считают, что регион способен стать поставщиком сырья для производителей косметики, парфюмерии и лекарственных препаратов. Помимо лаванды и эфиромасличной розы, перспективными культурами называют кориандр, шалфей, мелиссу, розмарин, чабер и иссоп. Сейчас в Белгородской области есть одна лавандовая ферма в Грайворонском округе. Семья, которая занимается выращиванием растений, продает лавандовые букеты, эфирное масло, гидролат лаванды. В период цветения ферма открывает свои двери для фотосессий и прогулок. В Белгородском парке Ленина растет зеленый лабиринт. Живую изгородь заложили в 2024 году в саду философов. Кустарники тогда были по пояс, сейчас уже видно стены, а через пару лет они поднимутся до 2 метров. Главный цветовой акцент – кизильник блестящий. Именно он задает тон всей композиции. Зеленые коридоры также формируют из вяза, а внутри – красный боярышник. Напомним, лабиринт задумывали как место для прогулок и детских игр. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-17, днем до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров

0: «Знать надо».
1: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
0: и Татьяна Криницкая.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
0: На побережье Японского моря, на полуострове Муравьёва-Амурского, расположен гордый Владивосток. Этот город-порт стал воротами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион.
1: Владивосток основан 2 июля 1860 года по указанию генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва-Амурского. Он формировался как военно-морская база России на Тихоокеанском побережье. За всю историю ни один из приближавшихся к его стенам противников так и не решился на штурм. В годы Первой мировой город стал единственным военным портом Российской империи, недоступным для германского флота. Он был превращен в важнейшую базу снабжения русской армии союзниками по Антанте.
0: В период с 1922 по 1925 год боевые корабли из Владивостока принимали активное участие в изгнании японских интервентов с Северного Сахалина и в очистке российских вод от американских, канадских и японских браконьеров.
1: Накануне начала Великой Отечественной войны город был наиболее сильной военной базой СССР в бассейне Тихого океана. На островах Русский, Попова и Аскольда, а также на мысе Гамова, были построены батареи крупного и среднего калибра.
0: Морскую безопасность обеспечивал базирующийся во Владивостоке Тихоокеанский флот. Воздушным щитом служили 500 боевых самолетов.
1: 22 июня в 9 утра командующий Тихоокеанским флотом Иван Юмашев получил телеграмму от адмирала Николая Кузнецова. В ней был приказ подготовиться отразить нападение Японии.
0: Японские войска располагались всего в 125 километрах от Владивостока. Союзник Германии продолжал наращивать военную мощь. В первый год войны численность японских солдат и офицеров выросла до 1 миллиона. Стало в 2 раза больше танков и в 3 раза больше самолетов.
1: С первых дней войны во Владивостоке делалось все, чтобы отстоять его и Дальний Восток. 26 июня 41-го нарком ВМФ Кузнецов подписал приказ об установке на подходах к городу 30 линий минных заграждений. Всего было выставлено более 6 тысяч мин.
0: К серьезной обороне готовили и сам город. Жители рыли в окрестностях доты и противотанковые рвы. Более 3000 зданий были выкрашены в маскировочные цвета. При каждом предприятии были организованы бомбоубежища, проводились тренировки на случай воздушной атаки. Создавались спецгруппы НКВД, которые в случае оставления города должны были взорвать все жизненно важные объекты.
1: В сентябре 1941-го жители Дальнего Востока начали проходить военную подготовку. В учебных центрах, созданных при воинских частях и на кораблях Тихоокеанского флота, мужчин учили на пулеметчиков и минометчиков, женщин – на медсестер. Создавались группы противовоздушной обороны и партизанские отряды.
0: Владивосток и Приморье в годы войны не голодали, в отличие от северных регионов страны. К 1941 году в крае работали 4 колхоза-миллионника. 80% продуктов они отдавали стране.
1: Жители активно добывали рыбу и морепродукты. Сады и придомовые клумбы быстро распахали под огороды.
0: Приморье стало надежным тылом, обеспечивающим фронт вооружением, продовольствием и транспортом.
1: Особая страница военной поры – героизм моряков торгового и транспортного флота. Уже осенью 1941 года улицы города стали заполняться грузами, поступающими из США. Через Владивосток прошло 8 миллионов тонн помощи, почти половина всего, что шло по ленд-лизу.
0: Вражеские подводные лодки подстерегали советские суда, нападали и топили их. Порой гибель приходила с воздуха, когда на корабли пикировали вражеские самолеты. В этих условиях нашим морякам нужно было доставлять грузы, вести караваны, помогать фронту.
1: Из Владивостока на военные действия уходили отряды крейсеров и группы других военных кораблей. И главной целью была оборона Владивостока и нарушение морских военных перевозок противника в Японском море.
0: К 1941 году в составе флота находились 14 подводных лодок, а во время войны

0: было сдано еще 16. Эти лодки принимали участие в боевых действиях. 6 из них были награждены орденами Красного Знамени, 2 присвоено звание гвардейских. Владивостокцы воевали на всех фронтах. В обороне Москвы участвовали стрелковые и танковые дивизии, бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Морякам не успели заменить форму одежды и выдать маскировочные халаты, из-за чего на белом снегу очень выделялись черные бушлаты. Именно тогда, под Москвой, Владивостокская морская пехота была названа немцами «Черная смерть».
1: Приморцы защищали Москву и Ленинград, сражались на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Всего из Владивостока на фронт ушли более 70 тысяч человек, 13 тысяч погибли на полях сражений.
0: Фронтовики из Приморья и Владивостока были удостоены 230 тысяч боевых наград. 104 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
1: 9 мая 1945 года диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан объявил в эфире о безоговорочной капитуляции Германии. Вот отрывок из репортажа в газете «Красное Знамя» о том, как город встретил это известие.
2: Владивосток ликует. Залитые ослепительным весенним солнцем здания расцвечены лозунгами и флагами. Толпы празднично одетых людей заполняют улицы. Победа! Вот девушки-подружки, обнявшись, смеются и плачут от радости. Над улицей возникает целый вихрь разноцветных листовок, и сотни рук тянутся за ними, стремясь поймать листок бумаги, где написано желанное, заветное, прекрасное слово «Победа».
1: Когда война закончилась на Западе, на Дальнем Востоке она еще продолжалась. И снова владивостокцы проявили примеры стойкости, мужества и героизма. Многие операции вошли в историю военного искусства. Бои под Муданьцзяном, Харбином, десантные операции на Сахалине и Курилах.
0: В память о тихоокеанцах, погибших в годы Великой Отечественной войны и войны против Японии, в 1982 году на Корабельной набережной был торжественно открыт мемориальный ансамбль «Боевая слава» Тихоокеанского флота. Он состоит из корабля-музея, подводной лодки С-56, форума памяти с вечным огнем и стены славы героев.
1: В 2010 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Владивостоку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
0: Город воинской славы, город Владивосток. Подвиг воинов наших на века ты сберег. Мир на родине спится, ведь с утра до утра здесь, на страже границы, на посту крейсера. Город воинской славы, ты на все времена, и форпост, и застава, будь спокойна, страна. Ты герой наш по праву, с непростою судьбой. Город воинской славы. Мы гордимся тобой.
3: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящаем.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белоблводоканал провел комплексный ремонт водозаборной скважины в поселке Ивня. Работы прошли на улице Садовой. Специалисты отремонтировали водоподъемную колонну, заменили насосное оборудование и установили новое оборудование автоматического управления скважиной. Также в процессе выполнения работ сотрудники предприятия обновили изношенный участок сети, транспортирующий ресурс от скважины до распределительной сети на улице Яблоневой. В результате комплекса мероприятий водоснабжение обеспечено для жителей улиц Садовой, Рябиновой, Яблоневой и Охотничьего переулка. На предприятии «Меридиан Энерго» подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». Компания занимается проектированием, строительством, производством оборудования и сервисным обслуживанием для электросетевой и генерирующей инфраструктуры. Пилотным стал проект по оптимизации производства электросчетового оборудования. Его запустили в январе 2026-го. Время выполнения процесса сократилось на 13%, а выработка выросла на 14%. Теперь предприятие продолжит внедрять инструменты бережливого производства самостоятельно по трехлетнему плану. На заводе будет работать проектный офис. Он распространит полученный опыт на другие участки. Федеральный проект «Производительность труда» входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия оставьте заявку по номеру в Белгороде 201920 или на сайте производительность31.рф. Белгородская область вошла в число регионов, где могут развивать промышленное выращивание эфиромасличных культур. Эксперты считают, что регион способен стать поставщиком сырья для производителей косметики, парфюмерии и лекарственных препаратов. Помимо лаванды и эфиромасличной розы, перспективными культурами называют кориандр, шалфей, мелиссу, розмарин, чабер и иссоп. Сейчас в Белгородской области есть одна лавандовая ферма в Грайворонском округе. Семья, которая занимается выращиванием растения, продает лавандовые букеты, эфирное масло, гидролат лаванды. В период цветения ферма открывает свои двери для фотосессий и прогулок. В Белгородском парке Ленина растет зеленый лабиринт. Живую изгородь заложили в 2024 году в саду философов. Кустарники тогда были по пояс, сейчас уже видно стены, а через пару лет они поднимутся до 2 метров. Главный цветовой акцент – кизильник блестящий. Именно он задает тон всей композиции. Зеленые коридоры также формируют из вяза, а внутри – красный боярышник. Напомним, лабиринт задумывали как место для прогулок и детских игр. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет. Охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Завтра в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-17, днем до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимы. Будь

0: Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: но я письмо порву. В нашем городе Новый год, и я снова живу. Ты мне пишешь, что в нашем городе Новый год, и я снова живу.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Быстрых перспектив для возобновления переговоров между Россией и Украиной сейчас нет, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Москва по-прежнему открыта для дипломатического пути и знает о готовности Турции содействовать урегулированию конфликта. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил надежду на успех мирного процесса в обозримом будущем. Переговоры в стамбульском формате возобновились в 2025 году, позднее встречи проходили при посредничестве США в Объединенных Арабских Эмиратах. Минэкономики составило предварительный список цифровых платформ, которые первыми попадут под действие нового закона. В перечень вошли 12 сервисов, среди них крупнейшие маркетплейсы, агрегаторы такси, доставки, путешествий и других услуг. Закон вступит в силу 1 октября. Площадки из реестра будут обязаны проверять продавцов через государственные системы, а также следить за наличием сертификатов и регистрацией товаров в системе маркировки. Перечень останется открытым. Другие платформы также смогут подать заявку на включение. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Это показал опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом две трети компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. Сокращение чаще рассматривают предприятия, которые уже столкнулись с падением прибыли. Рособорнадзор проведет анкетирование во всех российских школах, чтобы понять, как психологическая обстановка влияет на результаты учеников. Исследование рассчитано на 3 года, после чего для образовательных организаций подготовят рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме запустят сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и использование искусственного интеллекта. Его планируют применять для рутинных задач и создания наглядных материалов. При этом нейросети будут использовать исключительно как вспомогательный инструмент. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: Завтра в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-17, днем до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я русский, здесь моя земля. Мои леса, озера, реки, мои луга, мои поля. И здесь душа моя навеки. Я русский, здесь мой отчий край. И солнце лик в небесной сине. И если есть на свете рай, он мне не нужен без России. Моя земля, мой оберег, ты гонишь кровь мою по жилам. Другие страны, вы для тех, кому быть русским не по силам. Я русский, это навсегда, пусть тяжкий крест на нас возложен. Но кто с мечом пришел сюда, тот от меча погибнуть должен. Не страшно голову сложить, ведь если враг смертельно ранит, погибну я, Русь будет жить. Погибнет Русь, меня не станет. Михаил Вахтин, город Воронеж.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев посетил Белгородский информационный фонд. Системы, которые мы развиваем в БИФе, сказал он, работают на защищенных каналах связи без необходимости наличия интернета. Они созданы для того, чтобы в любой ситуации скорая, МЧС и полиция могли действовать быстро и слаженно. Это наш цифровой щит, отметил глава региона. По Белгородской области более 2300 камер видеонаблюдения и почти 1500 с распознаванием лиц. Это помогает полиции быстро находить преступников и пропавших людей. В прошлом году благодаря этим системам раскрыли 210 преступлений, задержали 27 человек и нашли 60 пропавших. Что касается навигации, в системе порядка 6500 единиц транспорта, скорая помощь, школьные автобусы, машины МЧС, коммунальная техника. Интеллектуальная транспортная система уже сейчас помогает сократить пробки. На отдельных участках скорость выросла на 8%, время в пути уменьшилось на 15%, а в планах установить умные домофоны с оповещением об опасности. Все это вместе технологии, которые работают для людей, отметил Шуваев. В Белгороде продолжается капремонт многоквартирных домов. Сейчас работы ведутся в многоэтажке на улице Костюкова, одном из первых зданий на Харьковской горе. Капремонт стартовал в апреле 2026-го по инициативе самих жителей, которые определили перечень работ на общих собраниях. Основная работа идет на кровле в плане замены системы электроснабжения, магистралей горячего водоснабжения, окон в подъездах, ремонт входных групп и установка новых дверей. Завершить все работы подряд планирует к концу сентября. На обновление дома выделено около 38 миллионов рублей, сообщили в мэрии. В Рокитянском округе капитально ремонтируют ФОК и стадион. Новые материалы, новое оборудование, площадка для тренажеров, будут современные тренажеры, детская площадка для общего доступа и спортплощадка с резиновым покрытием. Также необходимые пандусы для доступа маломобильной группы населения. Построят и новый современный стадион. Его оборудуют и соединят со зданием, освещенной тротуарной тропинкой. Искусственное покрытие, беговые дорожки, площадки для установки тренажеров, освещение. По размерам поле будет 74 на 42 метра, отметили в подрядной организации. Оба объекта планируют сдать к декабрю этого года. Белгородские спортсмены завоевали две медали на спартакиаде учащихся по тэквондо. Финал 13-й летней спартакиады в Саранске собрал 168 лучших спортсменов из 38 субъектов России. Антон Юрютин, воспитанник спортшколы Олимпийского резерва номер 1 Белгородской области, стал победителем в весовой категории свыше 78 килограммов. Серебряную медаль в копилку сборной региона принесла Ева Скрябина из спортшколы Олимпийского резерва номер 5 Белгород. В категории свыше 68 килограммов. Тренируют их Ольга Селезнева и Наталья Булгакова. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Я хотел бы капли росы быть на твоих губах.

0: наполнить счастьем твой дом. Это мелодия.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: дымка, Бородинский туман, росы Прохоровки, святые.
1: Оберег из Трехполья в наследство нам дан милой мамой, родной России.

0: прогноз погоды.
1: Завтра в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-17, днем до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров.

сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста и роза пар.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: На побережье Японского моря, на полуострове Муравьёво-Амурского, расположен гордый Владивосток. Этот город-порт стал воротами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион.
2: Владивосток основан 2 июля 1860 года по указанию генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. Он формировался как военно-морская база России на Тихоокеанском побережье. За всю историю ни один из приближавшихся к его стенам противников так и не решился на штурм. В годы Первой мировой город стал единственным военным портом Российской империи, недоступным для германского флота. Он был превращен в важнейшую базу снабжения русской армии союзниками по Антанте.
1: В период с 1922 по 1925 год боевые корабли из Владивостока принимали активное участие в изгнании японских интервентов с Северного Сахалина и в очистке российских вод от американских, канадских и японских браконьеров.
2: Накануне начала Великой Отечественной войны город был наиболее сильной военной базой СССР в бассейне Тихого океана. На островах Русский, Попова и Аскольда, а также на мысе Гамова были построены батареи крупного и среднего калибра.
1: Морскую безопасность обеспечивал базирующийся во Владивостоке Тихоокеанский флот. Воздушным щитом служили 500 боевых самолетов.
2: 22 июня в 9 утра командующий Тихоокеанским флотом Иван Юмашев получил телеграмму от адмирала Николая Кузнецова. В ней был приказ подготовиться отразить нападение Японии.
1: Японские войска располагались всего в 125 километрах от Владивостока. Союзник Германии продолжал наращивать военную мощь. В первый год войны численность японских солдат и офицеров выросла до 1 миллиона, стало в 2 раза больше танков и в 3 раза больше самолетов.
2: С первых дней войны во Владивостоке делалось все, чтобы отстоять его и Дальний Восток. 26 июня 41-го нарком ВМФ Кузнецов подписал приказ об установке на подходах к городу 30 линий минных заграждений. Всего было выставлено более 6 тысяч мин.
1: К серьезной обороне готовили и сам город. Жители рыли в окрестностях доты и противотанковые рвы. Более 3000 зданий были выкрашены в маскировочные цвета. При каждом предприятии были организованы бомбоубежища, проводились тренировки на случай воздушной атаки. Создавались спецгруппы НКВД, которые в случае оставления города должны были взорвать все жизненно важные объекты.
2: В сентябре 1941-го жители Дальнего Востока начали проходить военную подготовку. В учебных центрах, созданных при воинских частях и на кораблях Тихоокеанского флота, мужчин учили на пулеметчиков и минометчиков, женщин – на медсестер. Создавались группы противовоздушной обороны и партизанские отряды.
1: Владивосток и Приморье в годы войны не голодали, в отличие от северных регионов страны. К 1941 году в крае работали 4 колхоза-миллионника. 80% продуктов они отдавали стране.
2: Жители активно добывали рыбу и морепродукты. Сады и придомовые клумбы быстро распахали под огороды.
1: Приморье стало надежным тылом, обеспечивающим фронт вооружением, продовольствием и транспортом.
2: Особая страница военной поры – героизм моряков торгового и транспортного флота. Уже осенью 1941 года улицы города стали заполняться группами.

0: и нарушение морских военных перевозок противника в Японском море.
1: К 1941 году в составе флота находились 14 подводных лодок, а во время войны было сдано еще 16. Эти лодки принимали участие в боевых действиях. 6 из них были награждены орденами Красного Знамени, 2 присвоено звание гвардейских. Владивостокцы воевали на всех фронтах. В обороне Москвы участвовали стрелковые и танковые дивизии, бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Морякам не успели заменить форму одежды и выдать маскировочные халаты, из-за чего на белом снегу очень выделялись черные бушлаты. Именно тогда, под Москвой, Владивостокская морская пехота была названа немцами «Черная смерть».
0: Приморцы защищали Москву и Ленинград, сражались на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Всего из Владивостока на фронт ушли более 70 тысяч человек, 13 тысяч погибли на полях сражений.
1: Фронтовики из Приморья и Владивостока были удостоены 230 тысяч боевых наград. 104 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
0: 9 мая 1945 года диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан объявил в эфире о безоговорочной капитуляции Германии. Вот отрывок из репортажа в газете «Красное знамя» о том, как город встретил это известие.
2: Владивосток ликует. Залитые ослепительным весенним солнцем здания расцвечены лозунгами и флагами. Толпы празднично одетых людей заполняют улицы. Победа! Вот девушки-подружки, обнявшись, смеются и плачут от радости. Над улицей возникает целый вихрь разноцветных листовок, и сотни рук тянутся за ними, стремясь поймать листок бумаги, где написано желанное, заветное, прекрасное слово «Победа».
0: Когда война закончилась на Западе, на Дальнем Востоке она еще продолжалась. И снова владивостокцы проявили примеры стойкости, мужества и героизма. Многие операции вошли в историю военного искусства. Бои под Муданьцзяном, Харбином, десантные операции на Сахалине и Курилах.
1: В память о тихоокеанцах, погибших в годы Великой Отечественной войны и войны против Японии, в 1982 году на Корабельной набережной был торжественно открыт мемориальный ансамбль «Боевая слава» Тихоокеанского флота. Он состоит из корабля-музея, подводной лодки С-56, форума памяти с вечным огнем и стены славы героев.
0: В 2010 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Владивостоку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Город воинской славы, город Владивосток. Подвиг воинов наших на века ты сберег. Мир на родине спится, ведь с утра до утра здесь, на страже границы, на посту крейсера. Город воинской славы, ты на все времена, и форпост, и застава, будь спокойна, страна. Ты герой наш по праву, с непростою судьбой. Город воинской славы. Мы гордимся тобой.
3: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Быстрых перспектив для возобновления переговоров между Россией и Украиной сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Москва по-прежнему открыта для дипломатического пути и знает о готовности Турции содействовать урегулированию конфликта. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил надежду на успех мирного процесса в обозримом будущем. Переговоры в стамбульском формате возобновились в 2025 году. Позднее встречи проходили при посредничестве США в Объединенных Арабских Эмиратах. Минэкономики составило предварительный список цифровых платформ, которые первыми попадут под действие нового закона. В перечень вошли 12 сервисов, среди них крупнейшие маркетплейсы, агрегаторы такси, доставки, путешествий и других услуг. Закон вступит в силу 1 октября. Площадки из реестра будут обязаны проверять продавцов через государственные системы, а также следить за наличием сертификатов и регистрацией товаров в системе маркировки. Перечень останется открытым. Другие платформы также смогут подать заявку на включение. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Это показал опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом две трети компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. Сокращение чаще рассматривают предприятия, которые уже столкнулись с падением прибыли. Рособорнадзор проведет анкетирование во всех российских школах, чтобы понять, как психологическая обстановка влияет на результаты учеников. Исследование рассчитано на 3 года, после чего для образовательных организаций подготовят рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме запустят сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и использование искусственного интеллекта. Его планируют применять для рутинных задач и создания наглядных материалов. При этом нейросети будут использовать исключительно как вспомогательный инструмент. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга. Хочешь, смешай в мольберте.

осенние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Ты весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: Завтра в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-17, днем до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия РГБежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев посетил Белгородский информационный фонд. Системы, которые мы развиваем в БИФе, сказал он, работают на защищенных каналах связи без необходимости наличия интернета. Они созданы для того, чтобы в любой ситуации скорая, МЧС и полиция могли действовать быстро и слаженно. Это наш цифровой щит, отметил глава региона. По Белгородской области более 2300 камер видеонаблюдения и почти 1500 с распознаванием лиц. Это помогает полиции быстро находить преступников и пропавших людей. В прошлом году благодаря этим системам раскрыли 210 преступлений, задержали 27 человек и нашли 60 пропавших. Что касается навигации, в системе порядка 6500 единиц транспорта, скорая помощь, школьные автобусы, машины МЧС, коммунальная техника. Интеллектуальная транспортная система уже сейчас помогает сократить пробки. На отдельных участках скорость выросла на 8%, время в пути уменьшилось на 15%, а в планах установить умные домофоны с оповещением об опасности. Все это вместе технологии, которые работают для людей, отметил Шуваев. В Белгороде продолжается капремонт многоквартирных домов. Сейчас работы ведутся в многоэтажке на улице Костюкова, одном из первых зданий на Харьковской горе. Капремонт стартовал в апреле 2026-го по инициативе самих жителей, которые определили перечень работ на общих собраниях. Основная работа идет на кровле в плане замены системы электроснабжения, магистралей горячего водоснабжения, окон в подъездах, ремонт входных групп и установка новых дверей. Завершить все работы подряд планирует к концу сентября. На обновление дома выделено около 38 миллионов рублей, сообщили в мэрии. В Рокитянском округе капитально ремонтируют ФОК и стадион. Новые материалы, новое оборудование, площадка для тренажеров, будут современные тренажеры, детская площадка для общего доступа и спортплощадка с резиновым покрытием. Также необходимые пандусы для доступа маломобильной группы населения. Построят и новый современный стадион. Его оборудуют и соединят со зданием, освещенной тротуарной тропинкой. Искусственное покрытие, беговые дорожки, площадки для установки тренажеров, освещение. По размерам поле будет 74 на 42 метра, отметили в подрядной организации. Оба объекта планируют сдать к декабрю этого года. Белгородские спортсмены завоевали две медали на спартакиаде учащихся по тэквондо. Финал 13-й летней спартакиады в Саранске собрал 168 лучших спортсменов из 38 субъектов России. Антон Юрютин, воспитанник спортшколы Олимпийского резерва номер 1 Белгородской области, стал победителем в весовой категории свыше 78 килограммов. Серебряную медаль в копилку сборной региона принесла Ева Скрябина из спортшколы Олимпийского резерва номер 5 Белгород. В категории свыше 68 килограммов. Тренируют их Ольга Селезнева и Наталья Булгакова. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

воздух августом расплавлен. Обратились тучи в бегство, под завеску я заправлен, и подвешены все средства.

0: где-то в небесах.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-17, днем до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Это письмо написано каждому нашему солдатику. Каждому. От всех матерей России. Мы все как одна мать. Прочитав его, вы узнаете себя. Написала его замечательная женщина от лица всех женщин России. Всех как одной. Дорогой сынок, солдат, ты сейчас далеко? Ты там, куда послала тебя Родина. Ты выполняешь священный долг. Ты там, где холодно, голодно, больно и страшно. Ты там, где убивают. Но нет ничего почетнее для мужчины, чем защитить свой дом, свою семью, свой народ. Да, ты сейчас далеко, но я хочу, чтобы ты знал, ты не один, я всегда с тобой. Это я говорю тебе, будь храбрым, сынок. Смелый не тот, кто не боится, а тот, кто преодолевает страх. Это я обнимаю и целую тебя перед сном, и охраняю тебя в ночи. Это я шепчу тебе, потерпи, родной, когда тебе больно. Это я подпеваю тебе, когда в минуты отдыха ты играешь на гитаре. Ты же слышишь меня, ты же чувствуешь, что я рядом, потому что я твоя мать, потому что у тебя сейчас миллионы матерей. И я горжусь тобой, и я горжусь собой, что воспитала такого сына. Это я зареву в голос, если с тобой что-нибудь случится.

что так и будет, потому что я жду тебя. Я та, кто собирает тебе помощь здесь. Я обиваю пороги и обращаюсь к неравнодушным, чтобы помочь тебе там. Я шью тебе одежду, вяжу носки, делаю свечи, плету сети, делаю, что могу. А еще я молюсь. Молюсь всем богам, которых я знаю. Я молюсь церкви, мечети, буддийском храме, синагоге. И даже если я неверующая, я все равно молюсь. Рыдая ночью, подушку, молюсь, как умею. Молюсь за тебя. А если вдруг у тебя нет матери, то это неправда. У тебя есть я. Я твоя мать. У меня тысячи имен. Я говорю на разных языках. И меня ты сейчас защищаешь. Меня хватит на всех. Вы все мои сыновья. Потому что я мать. Я родина. Помни, сынок, что я всегда рядом. И пусть это помогает и хранит тебя. Люблю. Целую. Просто мама. Анна Суханова, город Брянск.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио

0: продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

днем и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.
1: Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

Ходим и строим, и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: прогноз погоды.
1: Завтра в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-17, днем до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

столичный. Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы,

0: забудьте про меня.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Завтра в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-17, днем до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Зет. На чистоте подвига и отваги.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы победим.

0: прогноз погоды.
1: Завтра в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-17, днем до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z.
1: Бешеный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я. Все в этом мире изменчиво.

0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Давай.

0: Радио Z.
1: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Это плавится небо с землей.

февраля. А потом будет марш на Союз, и Крещатик, и Старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба, конец пути.

0: последний раз.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.